Сега едно лепо. Добро утро, вълщи му сдали 16 минут. Всак час до 4 ура. Зютра, Ярис, сгодня и ютраня ура. Упам да сте добро и да сте в нашей дружбе. Сдали смо се потепали малцу лето. Лето 1984 складба Half a Minute. Сдали па Empire State of Mind. In Alicia Keys из лета 2009.